0: А ты Мишу едет! Это не страшно! Змея! Тебе со мной тут, а мне бьем ако мирно, лежа!
1: Досадан си, майко, змагай!
0: Ако се будеш тако понашал, отечу вам твою принцезу!
1: Отиди тамо, где спава мой тата, па укради негову жену. Хайде, отми мою маму, ако те не страх.
0: Tato, da se tuđe svojim tato!
1: Dobro, ajde, ulezi mirno pokraj kreveća dok se ja ne probudim. Ajde, dobro.
0: Dobro, dobro, neka ti bude. Voli da znaš da ću te sutra rastrgati. I tebe, i onu tvoju.
1: U redu, samo sad da spavam. Ajde, umoram sam.